Сбираю в очах надеи, сбираешься марю одну. И гэты вечер таямниц.

Я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помре светло, не загине свет.

0: На Еврорадио новини шоу-бізу. Співак Крис Браун поводлі рашення суда у Лос-Анджелесі повинен виплатити амаль 13 мільйонів доларів хатній роботниці Марії Абіле, яку у 2020 році жорстко покусав його собака породи кавказская овчарка. Жюри признала артиста виноватим у недбайності. У виніку нападу жанчина отримала тяжкі травми і була моцно знявечена. Яна перенесла некілька операцій, втратила можливість працювати і пакутує від посттравматичного стресового розстройства. Її сестри так само просудили компенсацію за моральну шкоду. Під час суда Браун стверджав, що попереджував жанчин про небезпеку, однак яни гэта обвергли. На аукцион выставили страшную демо-версию песни «The World Is Not Enough», якую Крис Мартин и Coldplay записали 27 годов тому, як магчимую тему для фильма про Джеймса Бонда. Поводле организатора у торгу, композиция так и не была официально подаденная створальником Бондияны и николи ранее не публиковалась. Сам Мартин ранее признавался, что гурт на протягу 20 лет неодноразово спробовал написать песню для фильма про агента 007, але лишил гэтые композиции недостатково удалыми. На момент публикации ставка за кассету с записом уже дотягнула 1000 долларов. Индийский актер и продюсер Амир Хан наведает Мельбурн 9 липня, где отбудется специальный показ его фильма «Лаган. Одночи у Индии» с нагоды 25-летия картины. Показ станет открытием 17-го индийского кинофестиваля в Мельбурне, основная программа якого пройдет с 13 по 23 жнюня. Фильм «Лаган», снятый Ашутошем Гаварикером в 2002 году, был номинован на «Оскар» как «Найлепший замежный фильм» и лишится одной из самых знаковых картин у истории индийского кино. Сюжет расповедая про жихару индийской вёски, якія выкликают британских колонизаторов на матч по крикете, как позбавиться от тяжкого податку. Вы слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: На думку політичного аналітика Артема Шрайбмана, у апошній час Білорусь прикладає шмат висілкаў, каб додатково не провокаваць Україну.
3: Особливо зауважна гэта стало пасля пагроз Зеленскага ударыць па Беларусі, у выпадку, калі Мінск не прыбярэ з мяжы ретранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам наводзіць цэлі па Украіне.
2: Ретранслятары пакуль не працуюць, а Лукашэнка, калі і выказваецца, стараецца нівеляваць вострыя вуглы і паказваць сябе чалавекам моцно зацікаўленым у завершэнні войны.
3: Некоторые эксперты мяркуюць, что новая риторика – это один из прикладов того, как белорусский кіраўнік робить усё, каб Беларусь не уступила у войну. Але ці так гэта?
2: Про белорусско-украинский трек Артём Шрайбен поразважаў на YouTube-канале немецкого выдання Bild.
4: Нет, я просто не знаю. У меня есть небольшая аллергия на поток материалов, который длится уже много лет, о том, что Лукашенко как-то рьяно сопротивляется Путину каждый раз, когда они встречаются. Так рьяно сопротивляется, отказывается воевать, что потом опять получает дешевый газ, нефть и кредиты. Вот. Поэтому меня вот это не убеждает. Но что происходит на переговорах? Действительно ли там Путин чего-то просит, какие-то намеки делает, Лукашенко какие-то аргументы находит? Я не знаю. Я не исключаю, если это обсуждалось в разное время, и в том числе и сегодня. Поэтому я не могу сказать, что все это имитация, во-первых. Во-вторых, Лукашенко, честно говоря, часто стал в последнее время говорить, что нет-нет-нет, Путин все понимает, никакая Беларусь ему в войне не нужна. Поэтому, наоборот, скорее отбеливает, да, российскую власть в этих вопросах. Ну и публично признать такое давление, если бы оно было бы тоже немножко конфликтно. Да, получается, ты выносишь как бы ссор из избы. Но мы не видим признаков этого давления объективных, я повторюсь. И самое главное тут в том, что непонятно, зачем Беларусь нужна как участник войны в ином статусе, чем сейчас. Сейчас я понимаю, что Россия получает из Беларуси. Она получает бензин, когда у самих с бензином большие проблемы. Она получает тыловую базу прямо возле фронта, которой не наносятся украинские удары. До недавнего времени там стали ретрансляторы, видимо, которые помогали наведению дронов. Ремонтируется техника, снабжение военной продукцией. А все это прекратится в течение нескольких недель после того, как Беларусь включится полномасштабно в войну. Да? То есть вот нам все эти бонусы, или там, говоря там, сленговым языком, плюшки Россия потеряет. Что она приобретет? Она приобретет возможность снова наносить удары по Украине с белорусской территории. Это, наверное, полезный актив. Да? Это близко к Киеву, близко к северной границе. Наверное, сократило бы там на какое-то время долет дронов до критических объектов в Украине. Но это, по-моему, не перевешивает все остальное. Белорусская армия не является здесь фактором и переменной в этом уравнении, потому что она быстро закончится, учитывая формат сегодняшней войны. Да? Обменный курс необученных солдат на квадратный километр украинской земли портится с каждым месяцем. Да? И поэтому это не решение каких-то проблем. И в этом смысле я думаю, что даже если не увлекаться разговорами о том, насколько Путин рационален, нерационален, тут вот банального, знаете, списка плюсов и минусов должно хватить для того, чтобы понять, что пока в этом смысла нет. Если Зеленский бы пошел дальше в своих ультиматумах, потребовал, что вы перестаньте бензин поставлять в Россию, перестаньте военную продукцию поставлять в Россию, а иначе мы все это разбомбим, в таком случае, я думаю, ситуация была бы не такой однозначной. И вполне возможно, что Россия бы решила, что, ну, минусов все меньше от втягивания белорусов в войну. Но пока, на мой взгляд, это довольно очевидное уравнение. А Беларусь сейчас приносит максимальную пользу. Эта польза может прекратиться в случае вступления в войну полноценного. А идея о том, что Россия может через белорусскую территорию открыть новый фронт, мы не понимаем, чем, какими войсками, где их взять. А почему это должно удастся сейчас, если не удалось в 2022 году? Сколько для этого десятков тысяч войск, непонятно откуда взятых, где обученных, понадобится? Почему их не постигнет та же судьба, что сегодня колонны, которые разбиваются там, где они собираются в любых местах? Поэтому много вопросов у меня к этому нарративу. Но для Минска, я думаю, что в коммуникации с Западом эту тему они педалируют много-много лет. И на впечатлительных западных дипломатов это может работать. Что давайте вы нам прощаете абсолютно все, что мы делаем сюда дома, в отношении соседей, медленно уступаем по политзаключенным, потому что если вы будете на нас давить, и Украина будет на нас давить, нас втянут в войну, кому это надо, мы тут сопротивляемся. Но если разбираться, оказывается, что признаки этого давления, они существуют только вот в таких очень-очень спекулятивных репортажах западной прессы.
3: А як увогуле у Беларусі глядзяць на удары Украіны па расійскіх НПЗ, працягвае Артём Шрайбман.
4: Я баюсь говорить со страхом, потому что когда я сказал это в прошлом нашем с вами эфире, ваши редакторы вынесли это в обложку, и, знаете, вот Лукашенко боится. Знаете, такой постоянный кликбейтовый у нас заголовок получился. Но по факту я думаю, что именно этим оно и объясняется. Что Лукашенко действительно воспринимает это с очень таким серьезным опасением за свою судьбу. И он это впервые несколько недель назад проговорил вслух в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», где он в очень необычной для себя искренней манере признал военную уязвимость Беларуси, причем в увязке с Россией. То есть, что если они по России так бьют, то есть они так начнут бить по Беларуси, у нас все как на ладони. И именно поэтому Лукашенко сказал, мы не хотим втягиваться в войну. Ну, еще и потому, что белорусы воевать не хотят, мы мирный народ. Вот, это довольно... Я думаю, что вот эта уязвимость такая публичная, да, она и привела к тому, что Украина немножко осмелела и выдвинула вот свой такой ультиматум последних недель. Потому что видишь, что Лукашенко не просто беззащитен, а признал, что он беззащитен. Да, и я думаю, что этим многое объясняется. Ведь не только же дело в том, что Беларусь сама по себе беззащитна, как отдельная военная единица. Даже непонятно, чем Россия может ее защитить в этой ситуации, если бы Украина решила наносить удары. То есть самые плотные места сосредоточения ПВО в России, вокруг этих самых НПЗ, вокруг Москвы, как мы видим, периодически оно украинскими ракетами и дронами вскрываются. Да? Беларусь еще ближе. И откуда у России будут дополнительные мощности ПВО, чтобы тратить их на союзника вместо каких-то своих критических объектов, тоже большой вопрос. То есть вот это изменение характера войны, оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко. Он совершенно иначе стал калибровать свою риторику, когда понял, как изменилась эта война. Да? И 2-3 года назад он бравировал там российским ядерным оружием, угрожал Украине, он угрожал Украине, что только попробуйте там что-то в мою сторону посмотреть. Сейчас уже совсем другая линия поведения, и он открыто признал, почему так. И это, эти удары по НПЗ, это действительно самый, пожалуй, такой убедительный аргумент Украины и месседж Украины в отношении союзников России в последние, и не только союзников, все считывают это как, если не изменение того, у кого инициатива, то как минимум изменение баланса в этой войне, да. Но в первую очередь Лукашенко, который находится, ну, просто действительно, как он правильно заметил, как на ладони Украины.
3: Про тое, для яких мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну, расказаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.

0: 17 godzin pośle 6 u Polszczy i pośle 7 u Białorusi. Radio Racja, to radio transgraniczne, ale my ciekawim się życiem Białorusów po usim świecie. Nastolne jahulni, pikniki, nieformalne jasustreczy, sumiesne ja prahlady filmu, aktywność w mierzach inicjatywy po poszerzeniu korzystania białoruskiej mowy Szczecin białoruska mołuny. Każa jeden z osnownych organizatorów, spadar Andruś.
1: Szczecin białoruska mołuny, supolka, istnieje z bolszego telegramie Szczecin białomowo latinkiej. Просто суполка місцевих з більшого білорусів, але не тільки, які не супуть розмовляти білоруську для житті і так підмірковувати. Все запах. З часом зустрікаємося, часом гуляємо на столки, глядимо кіно, збираємося на пікніки, грилі. Як так? Долучайтеся, калі ласка. В телеграмі вся інфа.
2: Розповідайте, калі ласка, про апошні зустрічі, якими були гэті активності.
1: Апошнім часом з'явилася мода на сходы под небом, пикники, грили, новый формат для суполки спробуем. Также собираемся часом и у пабах, настольных клубах для настолок, часом собираемся теперь снова на кинопрогляды.
2: А какое из опошних мероприемств собрало больше за все удельников и что миновито зараз так наибольш популярно?
1: Тяжковато сказать, но 5-10 удельников, напомню, стабильно у нас избирается на настольные гульни и на грили.
2: А может подробязнее, у что гуляете, что за настольные гульни зараз?
1: Настольные гульни разные. Частка суполки, ну, часом делимся, нехто гуляя у нечто тяжкое, долгое, что цивилизации на шмат годин, нехто гуляя у худкое. Вечер можно поспеть гулять у шмат меньше гульню. Часом собираемся все гулять у нечто на шмат человек, на ассоциации. Старые классичные гульни. Ну, не так, не хитов новых. Да, большим часом не было, гуляем классику.
2: А кольки Шчетин относно далеко находится от белорусской межи, то у чем головные особливости, так вот, складанность развития белорусской мовной просторы именно в этом регионе?
1: Складанность, я думаю, о том, что белорусов не так шмат, хоть и есть, и публичных мероприятий, там артисты до нас приезжают не так шмат, хотя в этом году до нас заехал с подарком Орлов, было время приемно, сустрэш один. Вось. А так, ну, обмежевания у нас мало, люди инициативные у нас есть, и что поробить вам.
2: А чи зауважаете вы, что на такие мероприемства люди приходят не только там поразмовлять, может, кто-то шукает контакты, хочет поделиться проблемами, чи есть такое?
1: Худше не. Для проблем у нас есть как бы иншие суполки, суполок шмат в городе. Есть такие, что обмерковать просто стадионность, повышать нечто. А наша суполка больше про досуг, про клуб по интересам худший. Але так ведомо, знаёмся и, ну, коли треба обмерковать, что у кого, что кому допомогти.
2: А чи зауважаете вы, что эта мовная простора так как бы поширается, чи приходит усё те ж особы, кто хотел бы поразмовлять по-белоруску, чи з'являются и те, кто у перший раз спробує переходить на родную мову?
1: Новые люди з'являються, так, не только белорусы, а таких, что белорусы пришли и стали раптом размовлять по-белоруску. Таких выпадков здарались не опошним часом, или были. Просто коммуникуем с всеми, кто, ну, украинцы есть, кто недостатково володе белорусской мовой, или как бы разумее, и нам это для коммуникации достатково.
0: Szczecin Białoruskomowny – to gromadzka inicjatywa białoruskiej diaspory u Polszczy. Jana nakierowana ja na popularyzację i rozwicie rodnej mowy u regionie. Organizująca regularne jamowne sustreczy, kulturne jamiera prejemstwy i edukacyjna zabawlalne imprezy.

0: На гадзіннікаў у Польшчы 7:21, у Беларусі 8:21, а ў нас яшчэ адзін матэрыял падрыхтаваны. Алиса и Пол. Написание листов, сбор финансовой допомоги и просто слова подтримки. Это базовые правила, как подтримливать подвязню в Беларуси. Своим дошведом поделилась белорусская волонтерка, что зараз перебываю в эмиграции, Надея Линде.
1: Ну, для меня это было важно давно и остается до сих пор важным, потому что, ну, мне кажется, на сегодняшний день это единственное, то, что мы можем действительно делать и получать какой-то результат. Все другие окна возможностей, они, к сожалению, сейчас закрыты. Вот, то есть мы не можем себе позволить какую-то революцию или какую-то смену, но люди, которые выступили против этого режима и против того, что происходит в стране, они сидят сейчас в тюрьмах, и это очень важно, показывать им, что они не остались одни, что они не забыты, и, ну, помогать им за то, что они вот... как бы проявили такую смелость и силу воли и показали, что они не готовы молчать. Вот. Ну, конкретно для меня, как жителя Евросоюза, доступны разные методы, да, наверное, для людей, которые находятся внутри страны, они менее ограничены, да, ну, вернее, как бы больше ограничений для тех, кто находится внутри страны, и тут нужно думать, конечно же, в первую очередь о своей безопасности, а не просто вот как бы прыгать с обрыва и бежать помогать. Ну, вот для меня доступны разные способы, то есть я могу поддерживать, и то, что я советую всем, это можно поддерживать просто сборы, да, то есть просто донатить на какие-то инициативы. Можно быть другом семьи, можно поддерживать семью через тот же Dissident Buy, либо через SDG, у них есть такие программы помощь, поддержка. Вот. Можно участвовать в различных инициативах и помогать внутри своей страны, да, то есть, допустим, ну, я проживаю в Дании. Мы можем организовывать какие-то там встречи, какие-то кемпинги, какие-то в рамках, ну, сборов, какие-то мероприятия. Если это касается напрямую, можно обращаться к политикам своей страны, да, если это так возможно. В некоторых странах, допустим, как в Литве и в Польше, такой способ поддержки, как демонстрации, до сих пор они популярны, чтобы, ну, держать на повестке такую ситуацию, чтобы у политиков и у журналистов было понимание того, что в Беларуси есть репрессии, они остались, есть люди, которые еще, ну, как бы сидят в тюрьмах. Опять же, те же самые письма. Вот в последнее время я часто читаю то, что делают интервью бывшие политзаключенные, о том, что для них это важно, и они все равно так или иначе понимают, что людям пишут, что о них не забывают, и поэтому я предлагаю писать эти письма и оставлять, допустим, в банке писем на Dissident Buy. Есть такая опция, и я знаю, что многие, кто выходит, они пользуются этой опцией, которая выходит из тюрьмы политзаключенные, и они потом запрашивают и читают эти письма. Вот, то есть очень много. Но самое простое, конечно, это просто открывать сборы и какие-то и донатить, помогать таким образом.
2: Чуваеце вы, што як беларуска за межа маеце ўплыў на сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі, так не чаму?
1: Вот тут я, наверное, не имею особого уплыва. То есть я понимаю, что, наверное, тот уровень деятельности, который я занимаюсь, он немножко... Ну, я занимаюсь не на том уровне, чтобы как-то влиять на эту ситуацию. Вот. Однако же, если происходят какие-то встречи на высшем уровне с правительством моей страны, ну, Дании, да, то есть, ну, наверное, я могу посотрудничать, или там мы можем, наши диаспоры или наши организации белорусов, мы можем посотрудничать в плане организации какой-то, и таким образом донести какую-то информацию и позицию для вот политиков. Либо же иногда бывает такая ситуация, что мы сотрудничаем с местными СМИ и доносим им реальную ситуацию, потому как они не мониторят постоянно, но то, что происходит в Беларуси, и иногда очень важно пообщаться с ними и рассказать, что репрессии никуда не делись, потому что на самом-то деле репрессии ушли под, ну, немножко такой уровень, что их не слышно, не видно, но они есть, да, они продолжаются. Вот таком, вот в этом плане, да, наверное, я могу немножко повлиять вот в плане распространения информации, просвещения какого-то, вот, если это даст какое-то понимание для политиков и для СМИ в моей, ну, вот как здесь, вот за границей, вот.
2: Ці маеце вы зваротную сувязь ад гэтых палітвязняў? Можа быць, хтосьці за апошні час выйшаў за кратаў і распавёў вам, як дайшлі вашыя паштоўкі, лісты ці словы падтрымкі?
1: Да, есть такие люди. Я, конечно, не буду называть имена, но такие люди есть. И обратная связь тоже есть. И через семьи всегда можно получать какую-то обратную связь. И у меня есть связь и с теми, кто еще находится за кратами, через их семьи. Вот, то есть я могу общаться и получать какую-то обратную связь прямо оттуда. Есть такое, есть благодарность, есть понимание. И люди рады, и их это греет и поддерживает, что они не одни. И особенно им это интересно, когда они понимают, что вот человек, который живет так далеко от них, но тем не менее интересуется их судьбой, их проблемами и старается как-то помочь. Им это очень приятно, их это очень мотивирует и поддерживает.
2: А ваши парады у 26-м годе, кто только зараз собирается почать подтримливать политвязнев, будучи у тымлику у замежи, с чего почать и чему еще зараз варто долучаться до этого солидарного руху?
1: Ну, вот если у человека только начинает этим заниматься, и, ну, конечно, ну, самое вот простое, что он может делать, это, вот, как я и говорила, это просто задонатить на какую-то инициативу, а дальше уже человек должен сам оценивать свои силы, ресурсы, и насколько он готов этим заниматься глубоко, не глубоко, чем, во что он, в какие проекты готов вовлекаться, в какие проекты он может быть, подумать, что нет, тут вот немножко небезопасно, у меня семья есть, или там, допустим, у меня нет времени на это. Ну, всегда можно начать хотя бы с того, чтобы просто поддержать каким-то донатом. Потому что, когда мы видим вот эти все сообщения о сборах, они, любая сумма, она важна, и любой взнос, он важен. То есть можно начать с малого и идти куда-то выше, выше и больше, больше. Вот.
0: Найбольш дзейсныя спосабы дапамогі палітвязням, рэгулярныя ахвяраванні ў профільныя фонды салідарнасці і прамая фінансавая падтрымка сем'яў зняволеных. Таксама эфектыўнымі застаюцца інфармацыйныя кампаніі за мяжой, што кіруюцца на адвакатаванне правоў палітвязняў і ўзмацненне міжнароднага санкцыйнага ціску на рэжым.

0: Редакция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Масированная российская атака на Киев. Офис Тихановской попередил, что от его имени все частей звертаются злоумышленники. Конкурс «Я народился тут» умацовывает белорусскую идентичность жыхароў Падляшша.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня в ночи российские войски здесь один из самых интенсивных ракетных и беспилотных обстрелов украинской столицы за последние несколько месяцев. Принамсі 9 человек загинули, 34 отримали ранения. Городские улады поведомили про шматлікія выбухи и пожары. Польша у якості меры застерогі подняла у паветра знішчальники. Военно-поветренные силы Украины поведомили, что российские беспилотники не обмежовывались Киевом. И на этом самолете с Херсонской в области

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю господарствага усі, хто на хвалі Беларускага Радіо Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта програма «Ми бачим». 13 ліпеня у Варшаві адбудзецца Мальдзіс Фэст. Ужо другі, між іншым. Про тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івенту Рыгорам Астапеньем.
2: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 человек. Вот им лику господарня Светлана Алексеевич, Саша Филипенко, Миколай Халезин, Левон Вольский. То бок мы растем в колькость спикеров и, зразумело, растем тем, что мы теперь просто больше помешканий берем. Да? То бок мы завжды обмежеваны литерально помешканиями. В этом годе мы робим у музея сучасного мастерства. Там ну, человек 200-250 повинно сместиться, тому региструйтесь загодя, потому что хочу за все уже простый день мы будем зачинять регистрацию.
1: А як того выбирали гостей? Кто будет, а кому? Не зусім варта.
2: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца пэўна найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
1: А іншая?
2: Зразумела, што ім складана канкурываць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – это сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч. Цяпер, якбы, калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь, і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
1: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
2: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, которые я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарні Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіча, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
1: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
2: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі яны знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму, да, то бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну, вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі, ну, вось яны там рэалізаваліся, ну, і малайцы, да, і мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што гэта сюрпрыз будзе вялікі, але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо дакладней кажучы, з Расійскай імперіі ў тыя часы, бо пагражалі пагромы і іншыя праблемы. І тепер ми інакш глядзім на гэта, да, на гэтых людзей. І інакш глядзім на той лёс, які яны пражывалі, дзе яны жылі, у Берліне, у Парыжы. І мы зусім па-іншаму ставімся да таго, што яны зрабілі, таму што яны зрабілі досыць шмат і сталі папулярнымі, вядомымі людзьмі ў свеце. Але цяпер мы пра іх толькі цяпер даведваемся. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдис, мы кажем и то, что робилось ранее, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся своими.
1: После того, как на угол Мальдис начали робить офлайн подеи, некоторые исторические факты для вас по-новому зазяли, что если вы иначе для себя открыли?
2: Для себя персонально мы шмат чего открываем, потому что мы непосредственно занимаемся. Например, вот зараз у нас проект про усталяванню постамента Тадеуша Костюшку у Золотурни, у Швейцарии. И мы, конечно, больше поглубляемся, да, что вот он там помер. И мы спробуем будовать сувязи с местовой супольностью у Швейцарии, с польской супольностью у Швейцарии. И мы, коли это робим, мы бачим, як шмат людей хочет нам допомагать. Не зважаючи на их национальности, не зважаючи там на их погляды. То, коли мы везли валун з Беларусі, то нам тут шмат упочвачам дапамаглі людзі. І гэта паказвае, наколькі гістарычныя асобы яднаюць грамадствы. При тым, што ў нашай часці акур звычайна гістарычныя асобы раздзеляюць грамадства. Але мы бачым, што насамрэч таксама варта ўспрымаць гісторыю як гэты інструмент пабудовы лепшых сувязяў, а не там разладу ў грамадствах.
1: Што дарэчы з вашых знаходак, а зараз скарыстаецца найбольшай зацікаўленасцю, ці заўважалі, ці аналізавалі вы гэта?
2: Я думаю, что есть некоторые проекты, в которых есть зразумелый протяг и есть больше долгая история. То бок у нашем выпадку на этой инициативе Мальдис у нас довольно шмат карт, и мы развиваем на эту сферу. То бок у нас уже 3 набытые карты, мы рыхтуем еще несколько вертаний. Мы спадзяюся в наступном году опубликуем великую книгу про то, як Беларусь з'явілася на картах. І гэта для нас такая досыць доўгая гісторія. І таму мы весь час да яе вяртаемся. Я думаю, тое самае у нас будзе з мастацтвам, з карцінамі, з малюнкамі, бо гэта становіцца нейкай важнай часткай. Але ўсё ж такі тут важна разумець, што гэта ўсё асабістае, персанальнае. Шмат людзей рэагуюць больш асабіста, больш персанальная на рэчы, которые ім блізкія. Напрыклад, у нас была ў гэтым годзе выстава Наполеона Орды, і ён з'яўляецца для многіх людзей вельмі важным чалавекам. І шмат хто інакш паглядзеў на Беларусь, то, што яна Беларусь выглядала інакш. Дзякуючы менавіта Наполеону Орде, і таму для іх эта выстава з'яўляецца больш важнай. Для нас жа ж, як арганізацыі, мы не расставляем тут ранжыры, да, то для нас кожны праект важны.
1: Дарэчы, на гэтай самай выставе можна было прыйсці на сустрэчу з Дмітром Салодкім, пачуць яго там. Зноў жа такі, ён будзе і на гэтым вашым фэсце. Таксама тут у якасці мадэратаркі у вас будзе і Ірына Кацілович. Вы раней неяк з ёй таксама супрацоўнічалі?
2: Не, мы з ёй не супрацоўнічалі. Просто она звярталася як журналістка, якби, і таму мы да яе звярнуліся таксама. Яна з'яўляецца чалавекам, каторы даволі шмат часу прысвячае камунікацыі з культурнымі дзеячамі. Думаю, что это довольно логично, что мы звернем сюда и я.
1: Какие яркие, наибольш яркие моменты из попереднего Мальдис Фесту вам запомнились?
2: Мне складано завжди выделять кого-то конкретного, да, потому что я как организатор отказан за все и за всех, и мне все подобается, всех я как бы ценю. Але я думаю, что зрозуміло, что тогда был выступ с подарками Светланы Курс, и только там несколько месяцев до этого стало ведомо про ейную хворобу. И я думаю, что это был важный эмоциональный момент для многих удельников, что и удельниц, то, что они могли прийти послушать, как она теперь здесь на свет, потому что шмат у чем она зрозумела, мусила неяк изменить свое ставление до того, что отбывается навокал. У минулом годе у нас была речь, которая в этом годе не будет. И тому, как бы, у некой ступени мы сумуем, потому что было, или у нас была такая частка, когда у нас выступали выпускники летней школы Мальдиса, и их было довольно богато, 20 человек тогда, и каждый из них разом в группах рыхтовали свои активности, и которые были присвечены комиксам в Беларуси, которые были присвечены женской теме в Беларуси, которые были присвечены створению новых форм мастерства. И это, правда, то, что тогда вельми натхняло и зацикало многих людей. На великий жаль, в этом году у нас обмежеванная колькость часу, и тому мы вынуждены были отмовиться от этой частки. И у нас в этом году нема летней школы. Тому, коли была б летняя школа, то, певно, бы робили так само знову эту частку.
1: Але наколько затягнуты теперь вось ты выпускники ваших проектов у вашу теперешнюю деятельность?
2: Мы не маем задачи непосредственно утягивать свою деятельность, потому что мы брали людей, которые уже мают властные проекты. И то, как они реализовывают властные проекты, и они сами что-то робят. И как бы, я ведаю, что те люди, которые представляли свои активности, они протягивают это робить. Да? Люди, которые там удельничали про книги, они удельничают теперь у книжной магистрате, которые ладят Тимоха Кудовича. То, как, в принципе, люди застались утягнутыми. Те речи, у которых они были утягнутыми, наша задача аккурат не у тым, каб камусьці, ведаеце, з нуля дапамагаць, да, ствараць. Мы не ў стане гэтага рабіць, мы аккурат ў стане дапамагчы тым людзям, каторыя ўжо штосьці робяць.
1: На ваш погляд, зараз цікавасць да нашай культуры, да гістарычных помнікаў і так далей, яна развіваецца? Что с ней бывает в эмиграции?
2: Я думаю, что она развивается. Я думаю, что коли поравновывать сегодняшний стан и стан там 5-10 лет тому, то зараз у людей есть попыт на нечто вечное, нечто то, что не связано с политической конъюнктурой. Шмат у чем культура, история является отказом. И шмат у людей спробует найти отказы про то, как теперь жить, на прикладе тих людей, які жили до нас. Тому, я думаю, росте зацікавленість. І я думаю, що наросте шмат у чим, тому що тут є простора для більшої самореалізації, що люди мають більшу можливість долучитися до цього у порівнянні з тими ж там, не відомо, громадсько-політичними проєктами.
1: Долучитися у якої якості? Бо зрозуміло, що люди з грошима можуть прийти до вас, сказати, слухайте, ми можемо допомогти вам вернути некоторі пам'ятки і так далі. Люди, у кого немає грошей, що їм робити?
2: Ну, я не кажу про людей з грошей, ми не так оцінюємо. Да, якби ми, кожен чоловік з'являється коштовністю, не зважаючи там, на суму. Кожен чоловік встане зробити щось своє. Ми не з'являємося тими людьми, які хочуть накерувати усіх людей у ніяку одну сферу. Да, якби ми розуміємо, що культура хаотичная, как бы, культура развивается горизонтально, как бы, и теперь повстают новые проекты, которые имеют свой плен, имеют свои аудитории. И эти аудитории часто не пересекаются, на самом деле. Культура разностайная, и мы часто сутыкаемся с тем, что мы шмат чего не ведаем про то, что отбывается в других сферах культуры. И люди часто не ведают про нас, потому что наши аудитории, наши затекальности, они вельми разные. Але, по сути, мы робим все одну справу.
1: Окей, а что отбывается менавіта с вашей инициативой Мальдис теперь? Накольки она повеличивается, куда она расте?
2: Нам здається, что она расте. Ну, коли поглядеть на объективные показчики, то у нас оправды расте. У нас з'являється больше проектов вертання, мы проводим больше мероприемств, чем колись раней, то мы імкнемся теперь робить раз на месяц, на полторы месяцы робить по мероприемству в Варшаве. Мы недавно робили мероприемство в Золотурне в Швейцарии, аккурат тады, коли везли валун на помник тады в Шокостюшке. То бок у нас есть рост и колькость людей, которые цікавятся нами и которые нас подтримливают. Тому мне подается, что теперь как бы добрый час для нас, потому что мы бачим, что у шмату каких людей есть жадание обновить певную историческую справедливость. И мне подается важный момент, это то, что люди начинают инакше отчувать Беларусь и больше нарыться ее. Я думаю, что дякуючи нашему проекту шмат очень изменяется, можно сказать, самооценка того, как люди глядят на себе, как на белорусок и белорусов, и что они думают про Беларусь. И тому теперь у некой ступени мы шмат очень просто отказываем на громадские запыты, какие есть, и мне подается, что мы больше-меньше их задовольняем.
1: Насколько махчимая такая ситуация, такий погляд, что вы просто вокруг себе базуете, там, притягиваете до себе людей, которые справді зацікавлені у історії, у культуре, а люди, яким Беларусь уже у эмиграции стала не настолько цікавая, они просто доходять натурального процесса.
2: Мне здається, це доволі логічно, що частка людей, які менш цікавляться історією цієї культури, зрозуміло, ми не можемо нічого для них зробити. Тому ми орієнтовані просто на іншу аудиторію і на те, як будувати сувязі зі своєю супольністю. І як таким чином єднати цю супольність, як вона становилася більш великою і більш глибокою. Тому это персональный выбор кожного, цікавиться чи не цікавиться. Мы тут у некой ступени не пробуем прозмерно на их уплывать. А тут и теперь мы им пытаемся изменить нарративы, которые просто есть у громадской сферы. И все же таки варто разуметь, что, например, Францишек Скорина 150 годов тому был маловедомым человеком в Беларуси. То бок это просто сведомое решение некоторых людей увесь час касать про Францишка Скорина. И это привело до змены в громадском уявлении, что вот их герой – это Францишек Скорина. И то же самое было с Наполеоном Ордом, который 50-70 годов тому в Беларуси был маловедомым человеком. И люди, энтузиасты, такие как Адам Мальдис, они поплывали, они изменили это. И то же самое можно сказать про Шагала, да, что вот еще там 70 годов тому было не совсем видовочно, что он является часткой белорусской культуры. Але дякуючи тому, что энтузиасты вырашили, что он является часткой белорусской культуры, это изменилось для всех. То бок это изменилось для значной частки белорусского громадства, для людей, которых это совсем не цікавится. Просто тому, что они побачили, что есть некий громадский процесс, который изменяет наше восприятие. И поступово все больше-меньше приняли, что Францишек Скорина, Марк Шагал, как бы Наполеон Орден являются часткой белорусской культуры.
1: Частка белорусской культуры так само являлась, я упомянула, что и ваши подеи в Швейцарии. Расповедите, как что именно это там было.
2: Мы робили лекцию-концерт. Я достаточно дивно гучить. Але оно спрацевало, да, то бок мы робили концерт с Подрапучем, с Джей Морс и лекцию Павла Мацкевича у Цюрху. У Золотурни мы непосредственно уже доставляли сам валун с Беларуси. Да, робили у Цюрху для местовой белорусской супольности, потому что все ж таки довольно шмат белорусов раскидано по разных кутках свету, и сдавалось об там, где еще 10-15-20 лет тому у белорусов было пару человек, то теперь уже на авто далеких городах десятки есть белорусов.
1: Где теперь заховываются у всех эти ваши сдобытки?
2: У нас есть, в принципе, несколько разных мест для захования исторических артефактов, и это все зависит от их формата. Але подыход у нас довольно просто, что он заховывается в безопасных местах, где достатковые, отповедные, так сказать, климатичные умовы для их захования. Мы их весь час выставляем на отповедных выставах. Теперь у нас есть обмеркование относительно того, что мы должны створать некую простору, где они будут выставляться постоянно. На великий жаль, это пока что просто финансово немогчимо.
1: За музеем Вольной Беларуси на эту тему только не вели?
2: Ну, музей Вольной Беларуси вы просто выставлялись, у них свои выставы есть.
1: Ты бог опередично вы сябруете, или не за все доезжу?
2: Мы, зразумело, сябруем. Мы там выставляемся, мы и будучи не будем там робить мероприятия, или просто у музея Вольной Беларуси, как я разумею, просто весь час разные выставы, то бок они не являются музеем истории, да, потому что и шмат уж чем накировано, связано с сегодняшним политическим житем.
1: І знову ж таки вертаємося до події 13 липня. На завершення розмови є пропоновано нагадати нашим слухачам, що дікалі.
2: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17-й годині. На сайті Maldis World ви можете знайти повну програму і, відповідно, там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно, тому що ми, хочемо, все і зачинимо вже раз тыдень, бо мы бачим, что у нас довольно шмат регистраций, и мы просто будем не устанем сместить усих. Тому спешайтесь.
1: Регор Астапень, господарство, был сегодня гостем программы «Мы бачим». Нагадаю, что Maldis Fest отбудется 13 липня у Варшаве. Подробности вы отримали, тому долучайтесь. Меня зовут Марина Савицкая. До встречи на хвале белорусского радио «Россия».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Эми Макдональд на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье, коли ласка нагадываю. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи. Есть чем дыхать, похмурно с прояснениями, местами магчимы невеликие короткочасовые дожди, температура поветра от 22 до 25 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавят, дочакайтесь.

Масированная российская атака на Киев. Офис Тихановской попередил, что от его нога имя все частей звертаются зломысники. Конкурс «Я народился тут» умацовывая белорусскую идентичность жихаров Подляша. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляш.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Сегодня в ночи российские войски здійснили один из самых интенсивных ракетных и беспилотных обстрелов украинской столицы за последние несколько месяцев. Принамсі 9 человек загинули и 34 отримали ранения. Городские влады поведомили про шматлікія выбухи и пожары. Польша у якості меры застерогі подняла у паветра знішчальники. Военно-поветраные силы Украины поведомили, что российские беспилотники не обмежовывались Киевом. Яны так сама летели с Херсонской в области у бок Миколаева, с поудня у бок Кривого Рогу, с усхода у бок Полтавы, с полночи у бок Харкова, праз Сумскую и Чернігівську в области у бок Киева, а так сама с Кировоградской в области у бок Черкасы. А пошлым часом усе частей зламысники выдают себе за супрацовника у тех представников офису Светланы Тихановской. Яны пишут з новых аккаунтов и номеров спробуют утерціся у довер ці атрымать особистую информацию, поведомил телеграм-канал Светланы Тихановской. Каб справдзіць контакт, офис Тихановской закликает звертаться до яго наупрост, а так само закликает быть пильными и не спешаться выконвать подозрённые просьбы. Цитата. Першое питание, на якое вам треба отказать, навошта вам написал человек, який представился супрацовником офиса? Чому вам и чому тепер? Говорится в инструкции безпеки, якую его склал офис. Человек, який выдає себе за супрацовника офису, хучей за все не просто махляра, працовник беларускіх спецслужбаў, лічаць аўтары інструкцій. Таму і дзейнічаць трэба адпаведна. Нічога не адказваць, не пераходзіць.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация

Коул погодился с закликом до Европы подтримать намагания США по вызволению политвязня. Анатоль Михновец собраны первым вице-спикером координационной рады. Громадская политичная деятельность избираются долучиться сёлета до фесту тутака. Про это да про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анна Шайковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Коулы погодился с заклікам до Европы подтримать намагані США по вызволению политвязнев. Анатолий Ігнатьєв обраны первым вице-спикером координационной рады. Громадско-политичные деятели собираются долучиться сёлета до фесту. Тутака.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Джон Коул погодился с закликом до Европы подтримать намагання США по вызволению политвязнев. На фоне чергового помилования группы осужденных за злочинство экстремистской скерованности, адмысловый посланник президента США по Беларуси Джон Коул подтримал пропановы европейским краинам, кабы тыя сприяли высилкам США у этой справе. Керовник агентства Евроатлантичной супрацы Валер Ковалевский подкресил, что для паскарения этой працы вельми важна, каб европейские краины подтримали дипломатичные намагания США во взаимодействии с Минском. Анатолий Міхнавець обраны первым вице-спикером координационной рады. За делегата «Друху воля» проголосовали 55 из 75 сябрав координационной рады, поведомляя пресс-служба рады. Евген Андрейчик от наступу набрал 8 голосов, Павел Мар'євський от европейского выбору 6 голосов. Юрась Зянкович от блоку белорусских политических зневоленных белорусы деяния 4 голосы. За Андрея Коласа от вашего голосу проголосовали 2 особы. Один из этих 4 делегатов станет другим вице-спикером координационной рады. Выники чергового голосования станут известны сегодня в вечере. Громадско-политичные деятели собираются долучиться сёлета до фесту Тутака. Нам завсёды цікаво бывать на таких подіях, распавела Станислава Глінник, якая цяпер працуе ў офісе Святланы Ціхановскай і наведала фэст летась.
4: Мы агулам офісам вельмі любім усе Тутаку і шмат хто ездзіў раней на басовішча, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць, таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны, і менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
3: Сёлетні фэст Тутака пройдзе 16-19 ліпеня ва ўрочышчы Барэк, што каля гарадка пад Беластокам. 1 липеня температура поветра у Беларуси перевысила 37 градусов, склавши новый рекорд дня. На такой

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Наша передача называется «Рация у подорожжах», а размовляем сегодня традиционно я, Юрка Лашчынскі, и мой собеседник Владимир Хильманович.
3: Витаю, шановных слухачов.
2: Витаю, Володя, так само тебе. Чи ты был у ресторане «Альбатрос»?
3: У самым не, але побач был, потому что это как бы визитовка того города, про який мы будем зараз говорить. Один из цудовнейших курортных городов, мястечек великих, можно так его назвать, на территории Сувальщины, а менавіта...
2: А менавіта Августов, это, Володя, не один з, только один курортный город у Подласким воеводстве, как цікавей было. Ну, я еще супраць лічаць, але то не з усім.
3: Ну, и супраць есть с породненным как бы городом разом с Августовым, не выпадково, видать.
2: Ну, это там санаторія знаходиться, так что многие ведають Августов з побылки у санаторії.
3: Не был там я уже 1.5 года, а может 2.5 нават, от часу пандемии, а так регулярно про Августовский канал мы переезжали, а маль что год с сябрами разом про Августов наведывали этот чудовный городок.
2: Не здарма говорится, что Августов это еще летняя столица водных спортов у полночно-усходней Польши. Там есть 9, а некоторые кажут, что только 7 навокал вожоров. Ну и, ведомо, Августовский канал и Августовская пушча, якая у большасти находится менавіта на территории Польши, а не Беларуси.
3: И люди неяк размярковываются по этих природных объектах, так что, как бы, колькость населения 130 тысяч, личится, что живет в Августове, она не зауважается. Больше зауважаются, конечно, улетку и у погодливый период. Это туристы, яких тут просят. Завсёды.
2: Так, это Августов, ну, Августовский канал так само, он праз Беларусь проходит, праз мяжу и у Беларусь, у Нёман, так что можно за Августова плывщи на байдарках аж у самую Балтику.
3: Это вельми такое захопляльное подорожье, туда водилось весловать, а побывать практично на большинях этих шлюзов Августовского каналу. Может быть, почнем от самых початков, коли первая сгадка про Августов, тут разные известки, ее суперечливые, историчные, и он сгадывается в летописах под 1496 году. Некоторые крыницы подают, что первый вспомин про Августов, как про мястечко, 1555 год, добро запоминается, но это, напевно, менавіта как мястечко уже Августов стал у 1555 году. Ну, а позднее же Гімон II Август надал Августов Магдебургское право, дозволил проводить 2 кермаши что год, позднее еще засновал тут православную церкву, город отрывал герб свой, все, как належит городам наших землев.
2: А еще можно одну дату пригадать, это 1795 год, до того часу Августов належал до обшару Бельской земли, как цікавей было. А до речи, он не только Сувальщина, он на помеже между Подлашем и Сувальщиной. Так что и тягне Августов у Белосток, але и у Сувалки тягне.
3: Напевно, это будет больше докладное соправдое значение, нельзя так однозначно стверждать, что это только Сувальщина, это сегодня на территории Подляской воеводства, можно сказать, на пограничье, на помеже Сувальщины и Подляша.
2: Але Августов был у свой час и поветом, был и таким городом, который не был поветом, а належал до повету Дубровска, это Дуброва Белостоцкая, але и до Городженского повету належал, а воеводство, которое было, Троцкое.
3: Вельми часто административная приналежность Августова была разной тягом этих 100 годов. Может быть, ни один город не менял столько приналежности до разных административно-территориальных одинок разных держав тягом своей истории.
2: Але Августов, як би не було, гета по величині третій город, четвертий город у Подляскім воєводстві, ну і тая летня столиця спортів. І що цікавого, з Августова, чи у Августові такий спортивний клуб є «Спарта Августов», і там шмат було людей, олімпійців навіть, які плавали на байдарках, які були чемпіонами. Ну, олімпіади то не були золоті медалісти, тільки Пьотр Маркевич бронзову медаль завоював, але були чемпіонами світу і чемпіонами Європи. Це 4 прозвища. Ну, Пьотр Маркевич, до речі, він народився сам у Сейнах. Нічого дивного. Але у свою чергу Марк Twardowski narodził się i żył w Białymstoku, ale tam akurat wsparcie Augustów zajmował się sportem. Był jeszcze Adam Wysocki i Edyta Dzieniszewska, tak sama czempionka świata i Europy. W bajdarkach, nie wiem na jaką dystansie, pewnie na dołu.
3: Тут ты кажешь про веслование такое классичное, на байдарках и каноэ, про академичное веслование, как бы такие классичные виды спорту. А я хочу додать еще, что тут под конец липеня, что год, не веду, как опошние, вот два года, что год отбываются такие чемпионаты Польши по плаванию на обычим. Ну, такое больше забава, чем спорт, конечно, але тем не меньше, это такие турнир агульно-краевый, агульно-польский тут отбывается.
2: А этот турнир, то ладить город Августов, и было я мое радиовещание, gdzie ja pracował 20 lat jedny, takie pławanie na obyczym robić i przemagają ludzi, jakie pływają na jakich tam cmokach, na jakich parawozach, takie coś, robić te takie swoje te pławne obiekty.
3: Jeszcze Augustów sławny swoim jacht-klubem, to troszkę już inny wid wodnego tak samo sportu i zabawy jednocześnie, ale właśnie to trzeba mieć na uwadze, że to jeden z centrów Polski, jacht-klub miastowy Augustowski.
2: Ja tu taka poglądał, jakie jeszcze pomniki kultury i przyrody w Augustowie i jest ich cała proćma, bo to ja pracuję na przykład wokzału czygunacznego, jaki pochodzi z końca, ale 19. stulecia. To dom turysty, to Hradzki Park, kamienicy w centrze города na rynku, no wiadomo jakim rynku, Zygmunta Augusta. Takie coś, tak, że kanał sam augustowski, jacht-klub oficerski, tak samo międzywojenny czas, prawlenie wodnych tych widał, tak samo z początku 20. stulecia. Tak, że tych obiektów jest szmat, nie mówię, czy pra sakralny, ja? Bo tam sakralny jest kościoły, jest kościół przemieniony u cerkwu, ale jest i cerkwa, jest za to i kazarmy carskie, tak samo z tego czasu, tak, że tych obiektów jest wielmi mnoga, tak, że nie tylko trzeba gledzieć na wazory, jakie jest Biela, Enecko, Studzieniczna, jeszcze jakie jest tam, ale tak samo na te zabytkowe, a te obiekty, jakie mają swoją historię.
3: Хочу додать, что не выпадково, как ты сказал, рынок называется именем Зигмунта, Жигемонта, потому что еще в 1540 году у старожитности королева и великая княгиня Бона Сфорца засновала тут фольварок, который назывался Зигмунтова в гонор Жигемонта I и мужа, и сына Жигемонта II, отповедно Августа. А уже позднее замацавалась эта назва Августов. Да вот того, что ты сказал, что соправда это природный резерват, а то много парков шмат, оточены лесами, озерами Августов. Это природная такая перлина, можно сказать, в Польше, и не побоюсь этого слова, всей Европы.
2: Ну так, Августовская пуща одно, и там есть неподалек заповедник Бжозовый грунт. Грунт. Так называется, бжозовый грунт, заповедник природы. Так что, ну, это и Августов есть у таким месте расположенным, самым чекавым. Ну и речка Распуда, и озеро Распуда.
3: Одноименное.
2: Так что, одноименное. Так что есть чем там позахопляться, есть коли поехать, В летку, на жаль.
3: На лето это оптимальный вариант, конечно. Ну, мы, звычайно, рассказываючи про некие города, эти местышки, сгадываем еще и славутых людей, связанных с этими мясовостями. Не так шмат славутых народженцев Августова, але две особы, принамсі, хочу пригадать, это Ганна Новик, белорусская поэтка, удельница заходнебелорусского руху на Вилейшине, оттуль походили и батьки, она родилась, она миновита в Августове, и вельми ей высоко ценил классик нашей поэзии, литературы Максим Танк. Ну и другая особа, это архимандрит Неофит Восипов, архимандрит Российской Православной Церкви, который позднее был канонизованный. Это была вельми адукованная особа, Неофит Восипов был знавцем китайской мовы и навод старожитно габрейской мовы. І перекладав богослужбові книги. На жаль, ён, як і многі інші святары, у ті 30-ті гады був розстріляний у 1937 годі в одним з пересильних пунктів совєтського концлагеру. Гэтага видатного чоловіка, служителя церкви, розстріляли большевики і совєти.
2: А коли вже вспомнили про ці релігійні, скажімо, постаті чи вогуля об'єкти, то неподалік Августова у такої місцевості вьосці Студзенічна знаходиться святилище католицьке, санктуарій католицьке. Studzienicznej. Tam swój czas odpoczywał, czy nawiedał papa rzymski Jan Paweł II. Do rzeczy Augustow tak samo nawiedał. Jan Paweł II nawet pływał po Wodzie Białym na takim параходзе ці не параходзе, Трытон ён называўся, ну.
3: Студзеніч то просто цудоўнейшы куточак, калі вы трапіце ў Августаў, просто грэх не пад'ехаць у наваколле, у гэтую студзенічну. Мы туды заязджалі сябрамі на раварах, я і раней бываў неаднаразова там. Там помнік Яна Павла II на самым узбярэжжы, на беразе возера, вельмі прыгожы помнік, а сам санктуар і тэрыторыя вельмі ўпарадкаваны, вельмі аздоблены прыгожа. Ёно гарманічна вельмі глядзіцца разам з спалучэнні з усёй прыродным наваколлем. Вось гэтая мясцінка студзенічна вельмі, вельмі раю патрапіць туды, калі вы апыніцеся дзесьці непадалёку.
2: А калі апыніцеся, улетку, вядома, гэта вазёры, гэта канал, ну, пушча ўвесь час, цяпер таксама можна патрапіць у Августаў, паглядзець на гэтыя аб'екты і сакральныя, бо іх шмат, на былыя і цяперашнія могілкі, бо іх таксама шмат у Августаве. Але як патрапіць у гэты Августаў? У Августаў ёсць добрыя дарогі з Беластока, з Сувалкаў, з іншых, здаецца, за Элку, ёсць і чыгунка даязджае ў Августаў, так што, ну, можна патрапіць у Августаў.
3: Так, ты ўжо казаў пра гэту чыгунку, якраз з Сакулкі да Сувалак, і дзе ў Сувалках, што цікава, гэта чыгуначная калія, дарога сканчаецца, абрываецца, але ў Августаў гэта такі прамежкавы чыгуначны пункт, станцыя, дзе можна прыехаць, праўда, яшчэ кавалак ісці да цэнтру горада ад чыгуначнага вакзала, таму што ён знаходзіцца на ўскрайку, па сутнасці, фактычна нават у лесе. Пачыналі мы з Альбатросу, можа і завершым.
2: Што будзем спяваць, можа, тую песню?
3: Ну, менавіта, я хачу, каб ты расказаў. І ще раз, можа, апавядзі пра гэтую знакамітую песню.
2: То быў такі беластоцкі бард Януш Ляскоўскі, які ў Августове пэўна адпачываў і пабачыў гэтую жанчыну. Дзяўчыну, пра якую заспяваў песню. Сем дзяўчат было ў Альбатросе ў гэтым кабаку, а ты адзіна з іх, а імя тваё было Беата.
3: І пасля гэтага гэта рэстарацыя стала адной з такіх візітовак слаўнага мястэчка ці гарадка Августаў.
2: А імя Беата пачалі прысвойваць усім дзяўчатам прыгожым, самотным і сумным.
3: Нагадваю шаноўным слухачам, што сёння мы распавядалі пра горад Августаў, які знаходзіцца ў атачэнні лесу і азёраў, а перадачу для вас падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. 90 кілометраў ад Беластока Августаў. Едзем.
3: Усяго добрага ў дарогу і да сустрэчы ў ЭТР.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Нави Бэнд на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.

Масированная российская атака на Киев. Офис Тихановской попередил, что от ягонага имя все частей звертаются зломысники. Конкурс «Я народился тут» умацовывая белорусскую идентичность жыхароў Падляшча. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: Белорусская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляш.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Сегодня в ночи российские войски здійснили один из самых интенсивных ракетных и беспилотных обстрелов украинской столицы за последние несколько месяцев. Принамсі 9 человек загинули и 34 отримали ранения. Городские влады поведомили про шматлікія выбухи и пожары. Польша у якості меры застерогі подняла у паветра знішчальники. Военно-поветраные силы Украины поведомили, что российские беспилотники не обмежовывались Киевом. Яны так сама летели с Херсонской в области у бок Миколаева, с полдня у бок Кривого Рогу, с усхода у бок Полтавы, с полночи у бок Харкова, праз Сумскую и Чернігівську в области у бок Киева, а так само с Кировоградской в области у бок Черкасы. А пошлым часом усе частей зламысники выдают себе за супрацовника у тех представников офису Светланы Тихановской. Яны пишут з новых аккаунтов и номеров, спробуют утерціся у довер, ці атрымать особистую информацию. Поведомил телеграм-канал Светланы Тихановской. Каб справдить контакт, офис Тихановской закликает звертаться до его наупрост, а так само закликает быть пильными и не спешаться выконвать подозрённые просьбы. Цитата. Первое питание, на якое вам треба отказать, навошта вам написал человек, який представился супрацовником офиса? Чому вам и чому тепер? Говорится в инструкции безпеки, якую склав офис. Человек, який выдає себе за супрацовника офису, хучей за все не просто махляра, працовник беларускіх спецслужбаў, лічаць аўтары інструкцыі. Таму і дзейнічаць трэба адпаведна. Нічога не адказваць, не пераходзіць па спасылках, заблакаваць кантакт. Калі ж нейкую інфармацію ўжо паведамілі, папярэдзіць тых, супраць каго яна можа быць выкарыстана. Жыццё беларускай дыяспары. Ініцыятыва «Шчэцін беларускамоўная» працягвае правядзенне інтэграцыйных сустрэч у Польшчы. Для беларускай дыяспары арганізуюць настольные гульни, совместные прогляды фильмов и пикники. Головная мета проекту – поширение використання белорусской мовы в регионе, каже один из основных организаторов Андрусь.
4: Шчетин белорусскомовная суполка існує з большого утилігання Шчетин белмова латинкой. Просто суполка місцевих з большого белорусов, але не тільки, які не супуть розмовляти белоруску для житті і так подмірковувати. Все запад. С часом сутолькаемся, часом гуляем на столке, глядим кино, збираемся на пикники, грили, як так. Долучайтеся, калі ласка. Тулігання вся інфа.
3: Шчэціна беларускамоўных – это грамадская ініціатыва беларускай дыяспары ў Польшчы. Яна накіраваная на папулярызацію і развіццё роднай мовы ў рэгіоне. Арганізуюцца рэгулярныя моўныя сустрэчы, культурныя мерапрыемствы і адукацыйна-забаўляльныя імпрэзы.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 2 липеня 1953-го народился Марк Харт, американский музыка, мультиинструменталист, який периодами працавал у шерагах британской команды Supertramp и австралийской Crowded House. Вот я и пропоную послухать вядомые композиции и Supertramp, и Crowded House, бо выбрать что-то одно завсёды довольно складано.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Коулы погодился с закликом до Европы подтримать намагание США по вызволению политвязнев. Анатон Михновец, собранный первым вице-спикером Координационной Рады. Громадская политическая деяча собирается долучиться сегодня до фесту. Тутака. У студии с новинами Анна Шайковская. Джон Коулы погодился с закликом до Европы подтримать намагание США по вызволению политвязнев. На фоне чергового помилования группы осужденных за злочинство экстремистской скированности, адмысловый посланник президента США по Беларуси Джон Коулы подтримал пропановы европейским краинам, кабы тыя сприяли высилкам США у этой справе. Керовник агентства Евроатлантичной супрацы Валер Ковалевский подкресил, что для поскорения этой працы вельми важна, каб европейские краины подтримали дипломатичные намагания США во взаимодействии с Минском. Анатоль Михновец, обраны первым вице-спикером Координационной Рады. За делегата от руху воля проголосовали 55 из 75 сябрау Координационной Рады, поведомляя пресс-служба Рады. Евген Андрейчик от наступу набрал 8 голосов, Павел Мариевский от европейского выбору 6 голосов. Юрась Зянкович от блоку белорусских политических зневоленных «Белорусы деяния» 4 голосы. За Андрея Коласа от вашего голосу проголосовали 2 особы. Один из этих 4 делегатов станет другим вице-спикером Координационной Рады. Выники чергового голосования станут известны сегодня в вечере. Громадско-политичные деячи собираются долучиться сюда до фесту «Тутака». Нам завсёды цікаво бывать на таких подеях, распавела Станислава Глинник, якая теперь працуе у офисе Светланы Тихановской и наведала фест летась.
3: Мы агулам офисом вельми любим усе «Тутаку» и шмат кто есть у ранейны басовище, тому стараемся тут як мага большим представництвам завсёды проезжать, потому что, конечно, беспрецедентно. Прецедентно важный фестиваль, крутый, перспективный. Именно это его особливость такая про позитивный посыл. Так что мы не ныем, а мы створаем. Мы створаем, мы показываем, как можно робить, как круто робить, и сколько людей сюда приезжают. Это класс.
2: Летний фест «Тутака» пройдет 16-19 липня в урочище Барек, что каля городка под Белостоком. 1 липня температура поветра у Беларуси перевысила 37 градусов, склавши новый рекорд дня. На такой отзнаки поветра прогрелася у Кобрине. Ранейший рекорд протримался 7 годов, тогда было 36,4 градуса у Брагине. У двух городах перекрыты экстремумы не только дня, але и месяца. У Пружанах и Вацевичах температура досягнула 36,1 градуса. Усяго минулым днем рекорды отзначены у 9 городах, у Темлику, Берасти и Гародни. Сегодня Белгидромет прогнозует до 33 градусов на Паўднёвым Усходзе Беларуси. На гэтым перыяд аномальна спекотнага надвор'я, які пачаўся 27 червеня, завершыцца. Тем часам у Мастаўлянах на Падляшчы навальніца, якая прайшла над рэгіёнам 1 ліпеня, нанесла сур'ёзныя пашкоджанні праваслаўным могілкам і тэрыторыі прыхода святога апостала Яна Багаслова. Як паведамляе прыходы, моцны вецер вырываў дрэвы з каранямі, ламаў ствалы і пашкодзіў шматлікія надмагіллі. Найбольшую небяспеку цяпер уяўляюць вялікія паваленыя дрэвы, якія навіслі непасрэдна над магіламі. Их прибирание потребует профессийных навыков и специального обсталявання, каб

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Дрон прилетел у пассажирский автобус на меже России и Беларуси. Белорусские волонтеры допомагают ратовальникам у Киеве. У Польши затримали двух человек, яких подозрают у здымцы акций белорусов у Варшаве.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Дрон прилетел у пассажирский автобус на меже России и Беларуси. Автобус ехал из Минска у Анапу праз Гомель. Унутры были два кіроўцы и 19 пассажиров. Удар пришелся у лобовое шкло. Здарэнне отбылося о 12-й године по белорусским часе. Хутчэй за все, гаворка идет про великий автобус, але паўпусты. Ахвотных ехать у Анапу набралося нешмат. Пораненные два кіроўцы, им оказана медицинская допомога. Для эвакуации пассажиров и кіроўцу с Гомля уже выехала спецгруппа, поведомляет телеканал «Мир». У Киеве протягивается выратовальная операция после ночного ракетного удара России по жилым доме. Поводле опошних звесток, с-под завалу достали тело 17 загинулых. Колькость ахвяр может повеличиться. Поводле звесток Державной службы Украины по надзвичайных ситуациях до ликвидации наступства протягнутые ратовальники, медики, полиция и волонтеры. Сярод тех, кто оказывает допомогу потерпелым, есть и белорусы, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу «Сустреча» Алена Жаркевич.
4: З самага ранку сёння ўсе нашыя валантэры, хто знаходзіцца ў Кіеве, вайсковыя нашы далучыліся да разбору завалаў. Мы тут зладзілі зноў маленькі намёт, зноў кормім людзей, поім, возім воду, дапамагаем разбіраць завалы, таму што сітуацыя ў нас вельмі крытычная. І з самага-самага ранку ніхто з нас нават не можа прысесці, а ўсе знаходзяцца ў гэтай дапамозе, таму што на вуліцы спёка 40 градусаў, тут всё разбомбленае. Зноў нашы генератары, зноў нашы стаканчыкі і зноў беларусы ўсе у самым эпіцэнтры ўсіго гэтага.
3: Российские удары по украинских городах протягиваются на фоне атак Украины по объектах российского военно-промыслового комплексу и нафтоперепрацовывающей инфраструктуры. Поводле информации польского агентства внутренней безопасности, у Варшаве затримали громадянина Беларуси и громадянина Польши. Следство стверджает, что они за узнагороджение выконывали задания замежной разведки, у темлюку фотографовали и здымали на видео мероприемства белорусской диаспоры. Поводле польских спецслужб, эти материалы позднее выкористовывались у пропагандистских метах режима Лукашенки. Громадянина Беларуси арештовали на 3 месяца. У дочинении до громадянина Польши ужили меры стримания. Расследование протягивается. Латвия зафиксировала рекордную от вересня 2023 года суточную колькость спробу переходу мигрантов с территории Беларуси. 232 такие спробы зафиксованы 1 липня, поведомляет Державная помежная охова Латвии. Все лето Латвия поведомила агулам про 7 тысяч спробу порушения межи мигрантами с третьих краин, якія мкнутся трапить у Евросоюз праз Беларусь. А агулам все лето соседние краины Евразвязу зафиксовали 8 тысяч спробу незаконного проникнения на свою территорию поза пунктами пропуску. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня невеликая облачность, альбо облачно с прояснениями, опадки не чекаются. 24-26 градусов тепла максимально, ветер полночно-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: день з рацией.
1: Палова на 17-ю у Беларуси, палова на 16-ю у Польши. Информационно-музычный эфир «День з рацией» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19-й белорусского, до 18-й годины польского часу. А зараз слово про надворье в нашем помежном регионе. До закончения дня в облачно с прояснениями опадки не чекаются. 24-25 градусов тепла, ветер полночно-заходный 3, в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты Макрабай полепшили прогноз росту белорусской экономики. ВУП Беларуси сёлета вырасте на 1,5-2,5% и перевысить по выниках до 100 миллиардов доляров. Эксперты Макрабай опубликовали новую версию макроэкономичного прогноза в рамках мониторингу экономики Беларуси. У початку года меркавалось, что экономика вырасте не больше, как на 1,5%. У Макрабай чакают, что ходовая инфляция в складе 5-6%, средний номинальный наличный заработок 3043 рубли. При этом состоится высокая невызначенность прогнозу, покольки внешние умовы нестабильные. Основными рызыками для белорусской экономики называются санкции и уплыв динамики экономики России на рост белорусского ВУП. МОЗ хоча притягивать на працу в Беларуси больше иншаземцев. За минулый год и в первом квартале бягучага в Беларусь приехали працавать амаль 65 тысяч мигрантов. Про это пишет Держвыдание «Экономика Беларуси» со спасылкой на даденное Министерство внутренних справ. Во всех сферах экономики официально занято теперь больше 35 тысяч иншаземцев, больше из них користается спрощенной системой уладкования на працу. МОЗ при этом пропонуя отменить спецдозволы на працу лекарам, интернам, провизорам да іншим специалистам, яких на сёння не хапае у Беларуси. Поведомляется, что наймальники зацікаўлены у тым, каб да іх приехали на працу замежные грамадзяне. При гэтым у ведомстве зауважили парушэнне у працаўладкаванні мігрантаў праз арганізацыі пасрэдніки, піша Люстэрка. У червені Гародня засталася самым активным рынком нерухомости сярод областных центров. Город лидирует другий месяц запар, пиша Офіс Лайф, проаналізаваўшы свежие дадзеныя Национального кадастровага агентства. У червені у Гародні купили 236 кватэр. Гэта менш, чым у траўні, але дастаткова для захавання лідарства. Другое место утрымаў Гомель, дзе ў мінулым месяцы продали 179 кватэр. Далей Берасця і 167 кватэр. Найменш кватэр купілі ў Магілёве, усяго 101. Што тычыцца Менска, то сталічны рынак нерухомасці стабілізаваўся. За чэрвень там зарэгістравалі 1077 здзелак па продажу кватэр. Колькі зарабляе Дональд Трамп? Президент США Дональд Трамп раскрыў звесткі пра свае даходы за 2025 год у штогадовай фінансавай дэкларацыі. Асноўны аб'ём даходаў Трампа забяспечылі крыптавалютныя актывы. Агулам дэкларацыя мае 927 старонак і змяшчае інфармацыю пра даходы амерыканскага лідара ад крыптавалютнага бізнесу, гатэльнай нерухомасці і гольф-курортаў да інвестыцыйнай дзейнасці. Паводле дэкларацыі, проекты, связанные с криптовалютами, суммарно принесли Трампу не меньше за 1,4 миллиарда долларов, а, до прикладу, курорт Мар-а-Лага принес 77 миллионов долларов, гольф-клуб у Полночной Вирджинии 25 миллионов долларов. Додатковые лицензийные платежи от замежной нерухомости перевысили 58 миллионов долларов, пишем MyFinBuy со посылкой на Bloomberg. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 70 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Это радио рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Сердце. Мы разум.
1: День за рация, информационно-музычный эфир и 3,5 хвилины про белорусскую диаспору в Литве. Допомога белорусским утекачам и былым политвязням, подтримка белорусских вояров и ушанование памяти загинулых белорусов на варче святла для амбасады Беларуси в Литве, а так само допомога украинцам. Это основные накірунки деятельности волонтерской организации «Допомога у Вильні». Поводле керовницы организации Натальи Калеговой, а пошним часам яны стали робить больший акцент на подтримку белорусских вояров.
2: У нас есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это действительно мощная сила. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу и собираемся. И я и так как бы помогаю белорусам, да? Но да, если я помогаю...
3: Да.
2: Но доброхотники, добровольцы, это то, что в чем ты можешь еще по-прежнему немножко по-другому, не думая, что есть ли им помощь, нет ли им помощи, а так как мы знаем, что, к сожалению, помощи нету.
3: В уголе столько выделяется
2: денег на все другое.
3: Навод не на проект?
2: Нет. Практически нету таких вот вещей, которые были бы, как, не знаю, что-то невероятное оценивается, если там выделили там 2000 евро на подарки детям. Ну, то есть, но реально это не в тренде, понимаете? Это не в тренде, как бы сейчас сказали. Вот, Господи, дай Бог всем нашим политзаключенным, чтобы помогали, и дай Бог, чтобы так было. И спасибо тем, кто и репрессированным есть, помогают. И я очень этому благодарна там Белорусскому дому, ну, вот этим всем, то есть как бы понятно. Но так, чтобы вот этим ребятам, которые сознательно до сих пор проявляют себя и говорят, мы идем помогать, и это тоже мощно. Так устроен мир, что когда ты стоишь на одной точке и ты держишь этот удар, это срабатывает. Поэтому с нашей стороны просто все, что от нас возможно, то есть никогда ни от одной инициативы связанные с этим, мы не отказались. Очень часто мне это радует тоже. К нам приезжают ребята, бывают, то ли они приехали на какую-то тренировку, бывшие доброохотники, ветераны, то ли им просто надо здесь по каким-то вещам здесь. Мы всегда говорим, место на пару дней, кому сколько надо, всегда найдем. Это тоже одно из приятных вещей, потому что не всегда я даже всех вижу, а потом кто-то говорит, ой, да конечно, мы же у вас ночевали как-то. Я такая, ну хорошо, хоть чем-то. Чем можем? Если бы мы дальше бы продолжали все это делать и помнить, понимаете, не потому что Украина в тренде и сейчас там типа надо кому-то засветиться. Нет, потому что эти люди наиболее уязвимы. И это даже сильнее, чем все остальное прочее. Потому что нам надо понимать, их семьи более уязвимы.
3: И тема сейчас актуальная в связи с опушными падениями у Беларуси.
2: Сейчас уже, да, сейчас все только ждут, что, а может быть, они, что будет, и может действительно понадобиться наконец-то эти группы. Я тоже, кстати, общалась в свое время с украинцами. И еще раньше, еще пару лет назад, и они тогда рассматривали вариант, что все-таки с той стороны. И тогда, конечно, идеально, если группы внутри Беларуси, если группы вне Беларуси, они подсоединятся и пойдут с той стороны. Потому что реально, когда даже говорили украинцы, небольшая там группа, но это небольшая для войны, 5 тысяч, 15 тысяч человек, они понимают, что Беларусь бы, ну, оказалась вызволена. Да. То есть такими маленькими суммами. Поэтому спасибо тем, кто, в общем, проявляет инициативу. Мы, помню, попали как раз летом вот 22-го года в семь, и я пошла вместе с ребятами, и мы попали в семьи, были 25 лет стрелкам теробороне литовской. Вот туда попали, и тогда вот началась эта история, когда сказали, а давайте-ка мы все-таки посмотрим в сторону белорусов, насколько вообще они готовы. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка, и многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными, и даже очень хорошо подготовленными. Как началось, так все и хорошо, в общем, идет.
1: Волонтерская Вильнская организация «Допомога» до того еще пляче маскировочные осетки на фронт, проводить акции памяти, сустречи, тренинги, презентации да иншие импрезы. С керовницей организации Натальей Калеговой размовляла Татьяна Смоткина.

0: радыяцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Спёка, яна паціху спадае, але стала сапраўдным выпрабаваннем для тых, хто на волі. А што казаць пра людзей за кратамі? У зачыненых камерах ізалятараў, турмаў, калоній, паводле былых в'язняў, палітв'язняў, спёка адчуваецца яшчэ мацней, чым на вуліцы. Адсутнасць нармальнай вентыляцыі і свежага паветра робіць знаходжанне там асабліва цяжкім. Пра тое, як людзі перажываюць гарачыню ў беларускіх месцах зняволення, распавядае былы палітв'язень Павел Вінаградаў.
2: Ну, естественно, заключенные чувствуют себя отвратительно, особенно тяжело тем, у кого там проблема со здоровьем, особенно тяжело тем, у кого возраст. То есть, если это зона, то на работах там у подавляющего большинства физический труд, то есть это физический труд на жаре. То есть, я думаю, прекрасно понятно, что это да, и так тяжело, а если ты еще работаешь, там что-то грузишь или эту проволоку вонючую очищаешь от оплетки, то, конечно, чувствуешь себя отвратительно, весь потный, грязный, липкий, вонючий.
3: Размаўляў з былымі палітзняволенымі, кажуць, што падчас такіх працаў нельга здымаць турэмную робу і ўвесь час у ёй знаходзіцца, і спёку, і іншае надвор'е. Як у вас было? Це таксама такое было?
2: Естественно, ты должен быть одет по форме одежды. Если ты на работе, ты в рабочей форме одежды нужен. То есть, но, естественно, я не знаю, как там на общем режиме, на строгом режиме раздеваются все. То есть, если захотят до тебя доколупаться, они до тебя доколупаются, но в основном это дополитических. Если ты не политический, там, в принципе, лояльно смотрят на эти вещи, потому что администрации колонии понимают, что норму делать надо, лишний раз лютовать и заставлять людей находиться в форме все же не стоит. Пускай они лучше работают и делают норму. Но, в принципе, если ты политический, скажем так, возможностей до тебя доколупаться миллион, и, откровенно говоря, у нас даже редко приставали к тем, кто нарушал форму одежды на производстве. Я, откровенно говоря, таких случаев вообще не припомню, потому что гораздо проще тебя там наказать за то, что ты не поздоровался, там, что у тебя там, не знаю, еще не побрит, или посмотреть опись твоих вещей, что у тебя там зубчик чеснока не записан в опись, и за это тебя посадить. То есть, пока ты работаешь, ты, в принципе, работай.
3: Я недавно размовлял с Павлом Северницем, и он кажет, что так само у спякоту, вельми шмат политичных, полезневольных закидывают в камеру, где шмат-шмат людей. Что у вас было з асабістай гісторыі, як людзі сябе і як вы асабіста адчувалі сябе ў спякоту?
2: Прежде всего, на эту тему вспоминается, как я сидел в Гродненской крытой, то есть там вытяжка работает плохо в большинстве камер или не работает вообще, и то есть если бы создавался сквозняк, тогда было бы еще более-менее, а так сквозняка практически нет. Самое холодное место, это получается, если сесть под дверями в камеру, там обычно есть щели и оттуда тянет хоть как-то. Если ты находишься не под дверями, то там, конечно, духота невозможная. Люди потеют, люди воняют, люди злятся еще от этого. Создается такая часто атмосфера раздраженная, скажем так, камере. Но есть способы, как от этого спасаться. Значит, если ты находишься в зоне, то себе можно чуть-чуть облегчить жизнь. Первое. Сменить государственную робу, которую тебе выдают, из той ткани, которую тебе выдают. На родине называется стекляшка эта ткань. Я небольшой специалист, как она правильно называется, но вот на родине называется стекляшка. Это такая форма, в которой не холодно летом и не жарко зимой. Значит, особенно тяжело стоять на проверках на плацу, когда ты там стоишь полчаса, 50 минут, ждешь, пока всех на солнце. И, значит, осужденные начинают перешиваться. Что это значит? Это значит, что за сигареты, ну или там за респект, тебе вместо этой робы дают похожую по виду, но из другой ткани, в которой жара переносится чуть попроще. Делать этого, конечно, нельзя, и в принципе, ну это запрещено, потому что ткань на эту робу, она определенно где-то берется. Если она где-то берется в зоне, то в 9 случаях из 10 она воруется. Воруется на производстве швейном. Вот, но тем не менее, как бы там на это иногда закрываются глаза, иногда не закрываются глаза. У меня была роба за 8 пачек сигарет Минск, и не государственная, специально сшитая, чтобы было попроще, когда жарко. Значит, ну, в принципе, в зоне это все, как ты можешь спастись.
3: Узгадайте, пожалуйста, еще какие-то цікавые моменты, ну, с особистого знаходжения укрытцы. Что там было такого, про что мало что кажется? Арештанты.
2: В камере есть еще варианты. Покупается в товарке таз, и в камере теперь есть таз. Таз можно налить холодной воды из-под крана, поставить его на пол, засунуть туда ноги, вот, и сидеть там, не знаю, читать или что-нибудь еще делать, вот, с ногами в холодной воде. Значит, еще в камерах, в туалете можно обливаться, собственно, холодной водой и мыться. То есть, опять же, это тазик, и, не знаю, какими-нибудь кружками, бутылками. Еще есть такой экзотический способ, я думаю, уже много всего политзаключенными сказано, то, как спасаться от жары, но то, чего я сейчас скажу. Наверное, я так подозреваю, не говорил никто, потому что о подобных вещах говорю вообще только я. Значит, берется какой-нибудь осужденный, и из него делается вентилятор. Либо за сигареты, либо каким-нибудь еще другим способом его заставляешь или уговариваешь взять полотенце и стоять возле тебя и крутить, собственно, полотенцем. И вот ты сидишь там, тазик, ноги в таз опустил, рядом стоит осужденный, тебе машет полотенцем, и вот уже тебе как бы становится попроще.
1: С Павлом Виноградовым размовлял Сергей Апанович. Павел собирается писать книгу про свое знаходжение за кратами, а пошние полгады он проходит акклиматизацию после депортации у Вильню.

0: Радио Рация.
1: Dzień z racją, informacyjno-muzyczny efir i od wielkiej polityki do codziennych kłopotów białoruskiego życia u zamierzy. Настольные агульные пикники, неформальные сустречи, суместные прогляды фильмов – это все активности в межах инициативы по поширению корыстания белорусской мовой «Шчетин белорусскомовны», каже один из основных организаторов этого проекта – Спадар Андрусь.
2: «Шчетин белорусскомовны, суполка, иснуем с большего утилигами «Шчетин белмово» латинкой, просто… Суполка мясцовых з большого белорусов, или не только, якія не супуть размовлять по-белоруску для житті і так подмірковувати. Все запах. З часом сустракаємося, часом гуляємо на столки, глядим кіно, збираємося на пікніки, грилі, як так. Долучайтеся, калі ласка. В телеграмі вся інфа.
3: Розповідайте, калі ласка, про апошні сустрічі, якімі були гэті активності.
2: Апошнім часом з'явилася мода на сходи под небом, пікніки, грилі, новий формат для суполки. Спробуем. Также собираемся часом и в пабах, настольных клубах для настолок. Часом вот собираемся теперь снова на кинопрогляды.
3: А какое из опошних мероприятий собрало больше за все удельников? И что миновито зараз так наибольш популярно?
2: Тяжковато сказать, но 5-10 удельников, напомню, стабильно у нас собирается на настольные гульни и на грили.
3: А может подробязнее, у что гуляете, что за настольные гульни зараз?
2: Настольные гульни разные. Частка суполки, ну, часом делимся, нехто гуляя у нечто тяжкое, долгое, что цивилизации на шмат годин, нехто гуляя у худкое. Вечер можно поспеть гулять у шмат, шмат меньше гульню. Часом собираемся все гулять у нечто на шмат человек, на ассоциации. Стали классичные гульни. Ну, не так, не хитов новых, да, большим часом не было, гуляем классику.
3: А кольки Шчетин относно далеко находится от белорусской межи, то у чем головная особливость и такой складанность развития белорусской мовной просторы именно в этом регионе?
2: Складанность, я думаю, тем, что белорусов не так шмат, хоть и есть, и публичных мероприятий, там артисты до нас приезжают не так шмат, хотя в этом году до нас заехал господар Орлов, было время приятно. Сустрэш адзін. Вось. А так, ну, абмежавання у нас мала, людзі ініцыятыўныя у нас ёсць, і што парабіць вам.
3: А ці заўважаеце вы, што на такія мерапрыемства людзі прыходзіць не толькі там паразмаўляць, можа, хтось шукае кантакты, хоча падзяліцца праблемамі, ці ёсць такое?
2: Хутчэй не. Для проблем у нас есть как бы иншие суполки, суполок шмат в городе. Есть такие, что обмерковать просто стадионность, повышать нечто. А наша суполка больше про досуг, про клуб по интересам худший. Але так ведомо, знаёмся и, ну, коли требует обмерковать, что у кого, что кому допомогти.
3: А чи зауважаете вы, что эта мовная простора так как бы поширается, чи приходит усё те ж особы, кто хотел бы поразмовлять по-белоруску, чи з'являются и те, кто у перший раз спробує переходить на русский?
2: Новые люди з'являються, так, не тільки білоруси, а таких, що білоруси прийшли б і стали раптом розмовляти по-білоруску. Таких випадків здаралися не останнім часом, але були. Просто комунікуємо з усіми, хто, ну, українці є, хто недостатково володіє білоруською мовою, але якби розуміє, і нам це для комунікації достатково.
1: Шчетин беларускамоўных – это грамадская инициатива беларускай диаспоры у Польшчы. Яна накіраваная на популяризацию и развитие роднай мовы в регионе. Организуются регулярные мовные сустречи, культурные мероприемствы, адукацыйна-забаўляльные импрезы так само.

0: Dzień z racji. Na bliższe chwiliny odejdziemy od polityki i pociekawimy się, co u białoruskiej kultury. Światlana Aleksiejewicz, Sasza Filipienka, Mikołaj Halezin, Dmitrij Salutki. Гэта яшчэ няпоўны спіс выступоўцаў Мальдзіс Фэсту. Івент пройдзе ў Варшаве ў панядзелак 13 ліпеня і стане ўжо другім па ліку. Чым будзе адметная падзея, нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар івенту Рыгора Стапеня.
1: Я думаю, что год тому мы только распочинали традицию, все было упершиню. Теперь мы, зразумело, растем, бог это нечто новое, и сегодня мы маем больше гостей, то бог больше за 10, я думаю, на за 15 человек. Вот им лику спадарня Светлана Алексеевич, Саша Филипенко, Миколай Халезин, Левон Вольский. То бок мы растем в колькасць спикеров и, зразумела, растем тем, что мы теперь просто больше помешканий берем. Да? То бок мы завжды обмежаваны литерально помешканнями. В этом годе мы робим у музея сучасного мастерства. Там ну, человек 200-250 повинно сместиться, тому региструйтесь загодя, потому что хоча за все уже простый день мы будем зачинять регистрацию.
2: А як на угол обирали гостей? Кто будет, кому? Не зусім варта.
1: Зразумела, что мы цікавимся людьми, которые наибольш уплываюць на грамадское меркаванне. И это те, кто наибольш важны для белорусской культуры. И зразумела, что спадарня Светлана Александровна – это аккурат той человек, який з'являецца, пэўна, найважнейшым для успрыняцця белорусской культуры у Беларусі за межой. И яна, зразумела, притягивая увагу тем, что зараз пишет новую книгу. Я думаю, что шмат людей придут, как догадаться, что напишет, як и напишет, и коли выйдет эта новая книга.
2: А інше?
1: Зрозуміло, что им складано конкурировать с Нобелевским лауреатом, да, тому я вибачаюся перед ними, что я почав менавіта з яе. Інші люди – это саправды важные люди для белорусской культуры, которые имеют великое значение, которые уплывают на то, как мы глядим на культуру, да, и как мы формулюем белорусскость. Я думаю, что это вельми важная речь теперь, как бы, коли значная частка из нас находится в эмиграции, и для нас повстает питание, как мы рассказываем про Беларусь, и что мы сами думаем про Беларусь, сражающую на то, что мы находимся уже у некой отлеглости от своей краины.
2: Кто выступает этим разом у якости модератора у панелю?
1: Зрозуміло, что будут люди, которые нам близкие, то бок Саша Ивулин, наш вельми близкий сябра, який уже за апошні некалькі гадоў стал серьезным историком, он уже час от часу мне рассказывает речи, которые я сам не ведаю, я дивлюся им. Да, тому будет Саша Ивулин, будет модератором панели со спадарней Светланой, буду модеровать я сам, и будет так само журналистка Ирена Кацілович, якая будет модеровать одну из дискуссий.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
1: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты. На вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавіцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму, да, то бок, калі там мы ще 10 гадоў таму пэўна казалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну, вось яны там реалізаваліся, ну і малайцы, да, і мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Теперь же, коли мы шмат у чем повторяем их життевый лёс, мы з'ехалі, гэты люди нам становятся куды ближе.
0: Рыгора Стапеня подкрэслівае, што рэгістрацыя на падзею яшчэ адкрытая, але хутка закрыецца. Жадаючых наведаць фэст шмат, а прастора абмежаваная. Нагадаю, гэта ўжо 13 ліпеня ў панядзелак Мальдзіс фэст у Варшаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: У Киеве 3 липеня обвешчаны День жалобы. Лідарка венесуэльскай пазіцыі не змагла вярнуцца ў краіну. Еўразвяз адмяняе пошліны на большасць тавараў з Арменіі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве 3 липеня обвешчаны день жалобы после черговой массированной российской атаки. Нагадаем, у ночь на 2 липеня Россия нанесла удар по украинской столице ракетами и беспилотниками. Поводле апошніх звестак загинули не менш за 19 человек, десятки трымали ранения. У выніку обстрелу пошкоджены шматповерховые жилые дамы, подстанция хуткой медицинской допомоги, гатель и інші объекты. Ратавальники протягивают разбирать завалы и шукать людей, якія могут знаходиться под обломками. Як уже поведомляла Радио Рация, после сегодняшнего жудасного обстрела Киева волонтеры белорусско-украинского хаба «Сустреча» и белорусские вояры помогают жихарам Киева в Дарницком районе, рассказывает белорусская волонтерка Алена Жаркевич.
4: Поехали за новой партией водой. Я не знаю, сколько тонн мы уже сегодня раздали воды, сколько набыли мы, дякуючи белорусам, которые долучились до нас еще с ранку. Кормим людей сегодня с самого ранку. Отзначу, что администрация, когда нас побачила, не была вельми рады. Я бачила, что этот аж ну расплакался. Один из представников администрации Дарницкого района каже: «Боже, белорусы, вы невероятные, навод вы тут». Зруйновано вельми шмат будинков. Там, где наша локация, там самое пекло, конечно, там просто, ну, еще протягиваются поисковые работы. Квартала цеглага нема.
3: Поводле поведренных сил Украины, усяго за ночь Россия выкрастала 74 ракеты и амаль 500 беспилотников. Основной удар был нанесен по Киеве. У связи с великой колькостью ахвяр улады украинской столицы обвестили 3 липеня днем жалобы. Европейский союз представит Армении беспошлинный доступ на свой рынок прикладно для 80% экспорту. Про это заявила керовница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном у Ереване. Поводле ее слов, и льготы так само распоусюджуются на частку продукции, якая ранее трапляла под обмежевание с боку России, у тем лику сельскохозяйственные товары на поле. У Еврокомиссии означает, что это решение связано с умоцованием партнерства помеж ЕС и Армении, а так само с поддержкой экономичных реформ Украине. Додатково поведомляется про поширение финансовой допомоги Еревану и запуск новых проектов ЕС у сферах инфраструктуры, энергетики и личбового развития. У Брюсселя подкресливают, что Армения протягивает курс на сближение с Европейским Союзом на фоне изменов у региональной политической и экономичной ситуации. Лидерка венесуэльской позиции Марея Мачада не смогла вернуться в Украину после серии разбуральных землетрусов. По вводле информации The New York Times, несколько дней запар она спробовала трапить у Венесуэлу, как долучиться до гуманитарных намаганий после стихийного бедства. Однако сутокнулася с обмежеваниями и отсутностью подтримки с боку США. Белый дом, по вводле крыниц выдания, закликал Мачаду откласти поездку. Однако она протягнула спробу вертания. У вынику американский бок заявил, что она больше не корыстается официальной подтримкой США, называющей ее деяние политическим спектаклем. Так само поведомляется, что уезд ей отмовили улады Нидерландов на острове Кюсарао, откуда она плановала накироваться у Венесуэлу. Мачада, якая теперь находится у выгнании, заявила, что хочет вернуться на родзиму и быть побач с громадянами краины. Нагадаем, у Венесуэле недавно отбылись моцные землетрусы, якие привели до масштабных разбурений и великой колькости ахвяров. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Вечером и ночью в нашем помежном регионе безоблачно, без опадков, плюс 20 градусов вечером, 17 ночью, 14 на раницу. Завтра на дворе істотно не меняется. Шмат солнца, без опадков и тепла, але не шпекотно. 22-23 градусы тепла, обещают синоптики. А день с рацией у четвер завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся с устранемся завтра раницей. Доброго вам вечера и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси. на хвалях Радио Рація.
3: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
5: Ці толькі інвестыцыі. Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
7: Му паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
6: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
8: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
5: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
9: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як ні круті, Беларусь – спритний гулець на сусветній мапі. Бо сябрує, ну ті вельми хоча сябравати з самими великими державами світу – Китаєм і Злученими Штатами Америки.
2: З Сі Лукашенка, як подає пропаганда, амаль параднівся. З Трампом праз Джереда Кушнера і його білоруські корані так само.
1: Дык што, магчыма, ми сапраўды недооцэньваем ролю сваёй краіны на геополітичній арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы США и Китая.
2: Экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что справа у новых реалиях.
3: Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. В целом, внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще идентифицировать, какова эта роль, да? Насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там, скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы, спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова рассказала, чаму Беларусь опынулася у центры інтарэсаў США і Китая.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Украинский бок отхилил обвинувачивание о дотычности до атаки на автобус Минск-Анапа. Кыргызстан просит соседние краины допомогчи с поставками палива. За Густово стартовал автобусный маршрут «Туристичная восьмерка».
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Официальный Киев заявил, что украинские збройные силы наносят удары выключно по законных военных целях и дейничать отповедности с нормами международного права. Таким чином у Совбезе Украины отреагировали на поведомление про инцидент с пассажирским автобусом на маршруте Минск-Анапа, який отбылся у Брянской области России. У заяве подкресливается, что распоусюджение ствердженню про небытый украинский напад на громадянский транспорт называется информационной провокацией, мета якой может быть утягнение Беларуси у войны. Но супроть Украины. Параллельно Министерство охраны здоровья Беларуси поведомило про троих потерпелых у вынику здарения. Поводле ведомства это двое кировцев и один пассажир. Все они были шпитализованы у Гомельскую областную клиничную больницу. Им оказывается необходимая медицинская допомога. Улады Кыргызстана звернулися до шэрагу дзяржаў рэгіёна з просьбай садзейнічаць у забеспячэнні стабільных паставак нафтапрадуктаў. Паводле агенцтва Reuters, Бішкек накіраваў запыты ў Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекістан і Туркменістан. Прычынай называецца асцярогі магчымага дэфіцыту паліва на ўнутраным рынку. Кыргызстан моцна залежыць ад імпарту нафтапрадуктаў, значная частка якіх паступае з Расіі. На фоне перабоёў з пастаўкамі і нестабільнасці на расійскім рынку паліва ў краіне ўжо фіксуецца прыкметы дэфіцыту асобных відаў бензіна. Спёка паступова адступае, а для людзей за кратамі гэта амаль незаважна. Паводле былых вязняў у камерах беларускіх ізалятараў, турмаў і калоній, нават пасля спадання гарачыні на вуліцы яшчэ доўга застаецца невыносна душна. Пра то, як вязні пераносяць спёку ў беларускіх месцах зняволення, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Естественно, заключённыя чувствуюць сябе адвратительна, асобна тяжело тем, у кого там проблема со здоровьем, особенно тяжело тем, у кого возраст. То есть, если это зона, то на работах там у подавляющего большинства физический труд. То есть, это физический труд на жаре. То есть, я думаю, прекрасно понятно, что это да, и так тяжело. А если ты еще работаешь, там что-то грузишь или эту проволоку вонючую очищаешь от оплетки, то, конечно, чувствуешь себя отвратительно, потный, грязный, липкий, вонючий.
3: Па словах блогера і былога палецвязня, найбольш цяжка сядзелася ў гродзенскай турме.
4: Вспоминается, как я сидел в гродзенской крытой, то есть там вытяжка работает плохо в большинстве камер или не работает вообще. И то есть, если бы создавался сквозняк, тогда было бы еще более-менее. А так сквозняка практически нет. Самое холодное место, это получается, если сесть под дверями в камеру, там обычно есть щели и оттуда тянет хоть как-то. Если ты находишься не под дверями, то там, конечно, духота невозможная.
3: Павел после вызволения и депортации живет в Вильне, где занимается працей цирульника и ведет блог на Белсате. 2 липня перед городской управой у Василькове прошли пресс-конференции и невеликий мини-митинг, присвеченный ситуации вокруг центра коллективного размещения громадян Украины. Депутат Сейма Себастьян Лукашевич под час выступу представил подрихтованный зворот до бурмистра и поведомил, что в момент конференции бурмистра находился на встрече у Подляжском воеводстве. Депутат назвал ситуацию небезпечной тенденцией в отношениях помеж державной администрацией и самокированием.
5: Тест механизму, который может быть використаван в przyszłości do tego, żeby z dnia na dzień relokować na terenie różnych gmin, nie tylko Wasilkowa. Dzisiaj tutaj mówimy o Wasilkowie, chodzi o Wasilku, o relokacji nielegalnych na przykład migrantów w ramach paktu migracyjnego. Na bazie niewielkiej, ale pięknej gminy i miasta Wasilków próbuje się testować mechanizm, który być może w przyszłości służyć dla organizacji rządowej.
3: Після консультації, у яких удільничав так само бурмістр Василькова Андріян Луцкевич, воєводська адміністрація прийняла рішення перенести оформлення справ 10 українських утікачів з Василькова у Білосток. Остатні процедури застануться у компетенції Подляжської воєводської управи, каже подляжський воєвода Яцек Бжазовський.
6: То є зміна, в виніку якої Васильку взагалі не учасничав допомоги uchodźcom wojennym z Ukrainy zakwaterowanym w ośrodku w Wasilkowie. Wszystkie dokumenty, które miały być przygotowane, zostały przygotowane przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale od dzisiaj nie będą tego robili. Transfer środków finansowych będzie po stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Пасля мероприемства жыхары Васількава прайшлі ўнутрыгарадскую правы, дзе дамагаліся сустрэчы з намеснікам бурмістра. Вядома таксама, што цэнтр для бежанцаў Васількаве на базе мясцовага гатэля працягне працу да сакавіка наступнага года. Пасля гэтага яго дзейнасць будзе спынена ў адпаведнасці з дзеючымі планамі. У Падляскім ваяводстве пачаўся другі сезон летняга праекта «Турыстычная восьмёрка». Першы автобус новага маршрута выехаў у чацвер з Аўгустова ў бок Аўгустоўшчыны і Сувалкаўшчыны. Як паведамляюць арганізатары, у гэтым годзе маршрут пашыраны. У мінулым сезоне аўтобусы курсавалі вакол Беластока, а цяпер ахопліваюць новыя турыстычныя напрамкі на паўночным усходзе Польшчы, уключаючы раёны Белавежы і Беластока. Паводле прадстаўнікоў улады, праект накіраваны на развіццё турызму і паляпшэнне доступу да мясцовых славутасцяў. Аўтобусы будуць курсіраваць 3 разы на дзень з чацвярга па нядзелю. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 26 градусаў, магчымы невялікі ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 2 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, тим більш великий вікенд наперезі. З завтрашнього дня видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітанне, як завжди, усім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў вечары, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Релікт» ужо спявае для нас.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра у пятницу, 3 липеня, умовы надвор'я у Беларуси будет вызначать атмосферный фронт. Пераменная облачность чакается. У ночи по паўднёвому сходе, днем на большей части территории краины пройдут краткочасовые дожди. По паўднёвому сходе республики у многих районах днем по краине чакаются навальницы. При навальницах в особных районах на паўднёвому сходе чакаются моцные залевы. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер паўночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 12 до плюс 16 градусов, по паўднёвому сходе краины от 18 до 21 градуса, днем складе температура от плюс 22 по паўночном заходе до плюс 29 градусов по поўдні Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать. У суботу, 4 липеня, умовы надвор'я у Беларуси протягне вызначать фронтальный раздел и прохолодная поветренная масса, якая распаўсюджваецца с паўночнага заходу Европы. Ночью чакается пераменная облачность, днем – облачная с прояснениями надвор'я. У ночи месцами днем на большей части территории краины пройдут дожди. Днем у особных районах чакаются навальницы. У ночи и раницей месцами будет назираться слабый туман. Ветер заходней чверти порывистый, днем месцами моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем будет вагаться от плюс 17 по полночным заходе до плюс 24 градусов по паўднёвому сходе краины. У неделю 5 липеня чакается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории республики чакаются короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, изно уже будет назираться ветер полночно-заходний порывистый, днем местами моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов, днем чакается от плюс 18 до плюс 23 градусов. Вот такое надворье на здраженьке чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перамяшка. Гурт Нави Бэнд с треком «Моё каханне» протягивает наш вечеровый эфир.

0: отказ. Пора и сердцейка. Вера с С. Отказ сердцейка. Вера, перестань сустракаться с Мишем. Сама кажа, что маешь доброго мужа, а Миша, видать, легкодумный человек, коли хоча кидать жонку и детей. Ты уже дорослая женщина, и думаю, рассудок переможа, каханне, и займися дома, мужем, да и с собой. Ты ж дитяти сподеешься. Это тебе поможет забыть Мишу. Инакше вы знищите житё двух семьев, а на таким фундаменте и себе, напевно, счастья не сбудуете. Серцейка.
1: Сторонки тыднёві Каніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
4: Казка. Мауи.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 2 липеня 1953-го народился Марк Харт, американский музыка-мультиинструменталист, який периодами працавал у шерагах британской команды Supertramp и австралийской Crowded House. Вот я и пропоную послухать вядомые композиции и Supertramp, и Crowded House, бо выбрать что-то одно завсёды довольно складано.

0: Беларуси заезжаю, молодь, это абсолютно зразумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

твою мать у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать, научите меня зараблять гроши у споживецкий кош.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.